0: Перед войной, как война идет.
1: У вас это не хочет это забирать, не хочет это знать.

0: ядерная ракета.
1: А вы будете?
2: Да нет, ну бомбы быть шарлом бы точно так же скидывали с дроном.
0: Не, ну вообще-то ядерная ракета, по-моему, так и выглядит.
2: Нет, это раньше так
0: как. Ну, позволяешь
1: мне хабать. А вы закрыть окна, у нас комнаты двое. А вы закрыть окна, у нас комнаты двое.
3: Our history returned to the suit picture. So the next picture about USSR, it's...
4: As a child growing up,
5: having to be yourself.
6: Crazy sounds that go around the house.
1: When you give yourself to places, they give you yourself.
7: Of selecting from those possibilities, just as language limits. Gesture limits where one can.

0: No.
1: Бля. На связи.
2: Не въебать, а если будет еще раз работать, потом въебать.
3: Я на десятки смотрю. Готуха, и тут никого нету. Зачем?

Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: Ну! Смотри, собаку, собаку используй. Снимай. Цветани на собаку. Смотри. Смотри, собаку используй.
1: Но!
0: Но! Спеша есть?
1: Но!
0: Но! Но! Свети, свети на собаку. Смотри.
1: Но!
0: Смотри, смотри.
1: Но!
0: Но! Но! Но! Но! Но!